101.6 FM. Радіо Аліса Плюс. Бу-бу-ля-ба-бу-бу-ля-ба-бу-ля-ба!

0: водка, как мед. Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как

pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Коротко о главном. В Латвии продолжает сокращаться рождаемость. В связи с началом уборочной кампании в стране водители призывают к осторожности. В Медумской основной школе продолжается реализация проекта по улучшению инфраструктуры. С сегодняшнего дня в Даугавпилсе изменилось движение некоторых автобусных маршрутов. Далее подробнее об этих новостях. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных. Согласно данным Центрального статистического управления, это на 216 детей или на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время за этот период в стране зарегистрировано 11448 умерших. Это на 1,9% больше, чем годом ранее. Таким образом, число умерших превысило число родившихся. Кроме того, за первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 2396 браков, что почти на 20% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В Латвии начался сезон уборки урожая. В связи с этим на дорогах страны значительно увеличивается количество комбайнов, тракторов и грузовых автомобилей. Наиболее интенсивное движение сельскохозяйственной техники ожидается до середины сентября, как днем, так и поздно вечером. Кроме того, такая техника передвигается по дорогам сравнительно медленно и отличается ограниченной маневренностью, а в сухую погоду при движении по грунтовым дорогам техника может поднимать пыль, что ухудшает видимость. В этот период водители призывают быть особенно внимательными и соблюдать безопасную дистанцию. В Медумской основной школе возможностей продолжается реализация проекта «Совершенствование инфраструктуры и учебной среды для обеспечения эффективного, качественного и современного образования». Цель проекта – улучшить учебную среду и инфраструктуру школы, повысить уровень материально-технического обеспечения, тем самым укрепив возможности образовательного учреждения по обеспечению качественного специального образования. В здании школы уже оборудованы 4 комнаты интернатного типа, приближенные к домашней среде, а также 4 санитарных помещения. Кроме того, обеспечена доступность для людей с функциональными нарушениями и приобретены специальные эвакуационные кресла на случай чрезвычайных ситуаций. В настоящее время начались строительные работы и в другом месте реализации образовательных программ школы – на улице Алаес 20 в Медуме. В рамках проекта планируется реконструировать вход в здание школы, построить новый пандус, установить вертикальный подъемник с тамбуром, переоборудовать помещение первого этажа, создав адаптированную санитарную комнату и учебные классы, а также выполнить другие работы для обеспечения доступности среды. Общая стоимость проекта превышает 434 тысячи евро. Работы планируется завершить до конца 2027 года. В связи со строительными работами на новом Форштадте, с сегодняшнего дня, 20 июля, с 9.00, примерно на 3 недели, будут внесены изменения в организацию движения на улице Уорманю. В связи с этим изменится и движение автобусных маршрутов номер 4, номер 5, номер 18 и номер 21. Даугавпилс Сатиксме призывает пассажиров своевременно ознакомиться с изменениями на сайте предприятия и планировать свои поездки с учетом корректировок, внесенных во время строительных работ. Дополнительная информация по телефону 654-25270. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисы Плос».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 20 июля. Сегодня ожидается дождливая погода с грозами. По прогнозу метеорологов, максимальная температура днем составит плюс 23, ночью столбик термометра опустится до плюс 13. Вероятность дождя днем высокая, до 75%. Возможны грозы, особенно во второй половине дня. К вечеру небо прояснится, а ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, скорость около 2-4 метров в секунду.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии продолжает сокращаться рождаемость. В связи с началом уборочной кампании в стране водителей призывают к осторожности. В Медумской основной школе продолжается реализация проекта по улучшению инфраструктуры. С сегодняшнего дня в Даугавпилсе изменилось движение некоторых автобусных маршрутов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр

последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это мое.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Коротко о главном. В Латвии продолжает сокращаться рождаемость. В связи с началом уборочной кампании в стране водители призывают к осторожности. В Медумской основной школе продолжается реализация проекта по улучшению инфраструктуры. С сегодняшнего дня в Даугавпилсе изменилось движение некоторых автобусных маршрутов. Далее подробнее об этих новостях. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных. Согласно данным Центрального статистического управления, это на 216 детей или на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время за этот период в стране зарегистрировано 11448 умерших. Это на 1,9% больше, чем годом ранее. Таким образом, число умерших превысило число родившихся. Кроме того, за первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 2396 браков, что почти на 20% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В Латвии начался сезон уборки урожая. В связи с этим на дорогах страны значительно увеличивается количество комбайнов, тракторов и грузовых автомобилей. Наиболее интенсивное движение сельскохозяйственной техники ожидается до середины сентября, как днем, так и поздно вечером. Кроме того, такая техника передвигается по дорогам сравнительно медленно и отличается ограниченной маневренностью, а в сухую погоду при движении по грунтовым дорогам техника может поднимать пыль, что ухудшает видимость. В этот период водители призывают быть особенно внимательными и соблюдать безопасную дистанцию. В Медумской основной школе возможностей продолжается реализация проекта «Совершенствование инфраструктуры и учебной среды для обеспечения эффективного, качественного и современного образования». Цель проекта – улучшить учебную среду и инфраструктуру школы, повысить уровень материально-технического обеспечения, тем самым укрепив возможности образовательного учреждения по обеспечению качественного специального образования. В здании школы уже оборудованы 4 комнаты интернатного типа, приближенные к домашней среде, а также 4 санитарных помещения. Кроме того, обеспечена доступность для людей с функциональными нарушениями и приобретены специальные эвакуационные кресла на случай чрезвычайных ситуаций. В настоящее время начались строительные работы и в другом месте реализации образовательных программ школы – на улице Алаес 20 в Медуме. В рамках проекта планируется реконструировать вход в здание школы, построить новый пандус, установить вертикальный подъемник с тамбуром, переоборудовать помещение первого этажа, создав адаптированную санитарную комнату и учебные классы, а также выполнить другие работы для обеспечения доступности среды. Общая стоимость проекта превышает 434 тысячи евро. Работы планируется завершить до конца 2027 года. В связи со строительными работами на Новом Форштадте с сегодняшнего дня, 20 июля, с 9:00 примерно на 3 недели будут внесены изменения в организацию движения на улице Уорманю. В связи с этим изменится и движение автобусных маршрутов номер 4, номер 5, номер 18 и номер 21. Даугавпилс Сатиксме призывает пассажиров своевременно ознакомиться с изменениями на сайте предприятия и планировать свои поездки с учетом корректировок, внесенных во время строительных работ. Дополнительная информация по телефону 654-25270. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисы Плос».

0: Большой каблук.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 20 июля. Сегодня ожидается дождливая погода с грозами. По прогнозу метеорологов, максимальная температура днем составит плюс 23, ночью столбик термометра опустится до плюс 13. Вероятность дождя днем высокая, до 75%. Возможны грозы, особенно во второй половине дня. К вечеру небо прояснится, а ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, скорость около 2-4 метров в секунду.
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: 25 и 26 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» два важнейших матча для команды «Локомотив Даугавпилс» польской национальной спидвейной лиги «Ополе Коляш» и «Шльонск Свентословице». Нашей команде нужна только победа. 25 и 26 июля на стадионе «Локомотив». Касса работает с 12 часов в пятницу и с 10 в субботу.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества «Латвии с кредитными полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии с кредитными полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии не исключено повышение стоимости проезда на региональных маршрутах. Жители Латвии призывают сообщать об экологических нарушениях с помощью приложения «Vides SOS». Решение о продаже Daugavpils Autobusu Parks не повлияет на пассажиров. Этим летом ПЖКХ Даугавпилса проведет работы по благоустройству 10 дворов. Полный выпуск слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли?

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В Латвии не исключено повышение стоимости проезда на региональных маршрутах. Жители Латвии призывают сообщать об экологических нарушениях с помощью приложения «Vides SOS». Решение о продаже Даугавпилса автобусу «Паркс» не повлияет на пассажиров. Этим летом ПЖКХ Даугавпилса проведет работы по благоустройству 10 дворов. Далее подробнее об этих новостях. Министр сообщения Рихард Козловскис не исключает повышение цен на билеты в региональном общественном транспорте. Также может быть введена частичная доплата для пассажиров, которые сейчас пользуются льготами. По словам министра, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а государственного финансирования недостаточно. Окончательное решение по финансированию региональных автобусных перевозок правительство планирует рассмотреть в августе. Латвийское агентство по охране окружающей среды призывает жителей сообщать о нарушениях природоохранного законодательства с помощью обновленного мобильного приложения «Vides SOS». Ведомство напоминает, что в теплое время года люди чаще бывают на природе и могут заметить незаконные свалки, загрязнение водоемов, опасные отходы, погибшую рыбу и другие экологические нарушения. Чтобы сообщить о проблеме, достаточно сделать фотографию, добавить краткое описание и отправить сообщение через приложение. Все обращения рассматривают специалисты агентства по охране окружающей среды, после чего принимаются необходимые меры. Самоуправление Даугавпилса завершило сделку по продаже предприятия Даугавпилса автобусу «Паркс», получив за него 1 миллион 480 тысяч евро. Решение было принято в рамках выполнения требований законодательства и рекомендаций государственных органов, поскольку региональные пассажирские перевозки не входят в число автономных функций самоуправления. Новым владельцем Даугавпилса автобусу «Паркс» стала компания «РТС Группа». В самоуправлении подчеркнули, что смена собственника не повлияет на пассажиров. Маршруты, объем перевозок и требования к качеству услуг останутся без изменений. Региональные перевозки продолжатся по действующему договору с дирекцией автотранспорта до 2030 года. Средства, вырученные от продажи предприятия самоуправления, планируют направить на развитие социальной инфраструктуры. В частности, они будут использованы для реновации социального жилого дома на улице Шаура, 28. Предприятие жилищно-коммунального хозяйства Даугавпилса продолжает реализацию программы софинансирования самоуправления по благоустройству прилегающих к многоквартирным домам территорий. В этом году в программе участвуют 10 многоквартирных домов, и работы по нескольким адресам уже идут полным ходом. На улице Венеба 44 работы подходят к концу. В свою очередь на улице Диитю 47 будет получено разрешение на строительство, и работы начнутся, как только объект на улице Венеба будет сдан в эксплуатацию. На улице Вестура 1 и улице Ятнеку 84 работы планируется начать в начале августа. На объекте на улице Мира 143 ожидается получение разрешения на строительство. Во дворах полностью заменят асфальтовое покрытие и бордюры, а в отдельных местах установят более современное освещение и нанесут новую дорожную разметку. В рамках программы самоуправление покрывает 70% от относящихся расходов на восстановление проезжей части тротуара и стоянки, 80% на восстановление освещения, а разработка технической документации финансируется в полном объеме. Жители многоквартирных домов, желающие принять участие в программе в будущем, могут связаться с ПЖКХ по телефону 8-300-72-87. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 20 июля. Сегодня ожидается дождливая погода с грозами. По прогнозу метеорологов, максимальная температура днем составит плюс 23, ночью столбик термометра опустится до плюс 13. Вероятность дождя днем высокая, до 75%. Возможны грозы, особенно во второй половине дня. К вечеру небо прояснится, а ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, скорость около 2-4 метров в секунду.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
2: Yeah.

0: 10 евро. В продаже на Биле Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК Форштадт. В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски. Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Ja gūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии продолжает сокращаться рождаемость. В связи с началом уборочной кампании в стране водителей призывают к осторожности. В Медумской основной школе продолжается реализация проекта по улучшению инфраструктуры. С сегодняшнего дня в Даугавпилсе изменилось движение некоторых автобусных маршрутов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Доброе утро.
1: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linolēju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis, Mareka Auziņa vadībā, Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestri un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

точное время 9 часов утра. Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. Коротко о главном. В Латвии продолжает сокращаться рождаемость. В связи с началом уборочной кампании в стране водители призывают к осторожности. В Медумской основной школе продолжается реализация проекта по улучшению инфраструктуры. С сегодняшнего дня в Даугавпилсе изменилось движение некоторых автобусных маршрутов. Далее подробнее об этих новостях. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных. Согласно данным Центрального статистического управления, это на 216 детей или на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время за этот период в стране зарегистрировано 11448 умерших. Это на 1,9% больше, чем годом ранее. Таким образом, число умерших превысило число родившихся. Кроме того, за первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 2396 браков, что почти на 20% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В Латвии начался сезон уборки урожая. В связи с этим на дорогах страны значительно увеличивается количество комбайнов, тракторов и грузовых автомобилей. Наиболее интенсивное движение сельскохозяйственной техники ожидается до середины сентября, как днем, так и поздно вечером. Кроме того, такая техника передвигается по дорогам сравнительно медленно и отличается ограниченной маневренностью, а в сухую погоду при движении по грунтовым дорогам техника может поднимать пыль, что ухудшает видимость. В этот период водители призывают быть особенно внимательными и соблюдать безопасную дистанцию. В Медумской основной школе возможностей продолжается реализация проекта «Совершенствование инфраструктуры и учебной среды для обеспечения эффективного, качественного и современного образования». Цель проекта – улучшить учебную среду и инфраструктуру школы, повысить уровень материально-технического обеспечения, тем самым укрепив возможности образовательного учреждения по обеспечению качественного специального образования. В здании школы уже оборудованы 4 комнаты интернатного типа, приближенные к домашней среде, а также 4 санитарных помещения. Кроме того, обеспечена доступность для людей с функциональными нарушениями и приобретены специальные эвакуационные кресла на случай чрезвычайных ситуаций. В настоящее время начались строительные работы и в другом месте реализации образовательных программ школы на улице Алаес 20 в Медуме. В рамках проекта планируется реконструировать вход в здание школы, построить новый пандус, установить вертикальный подъемник с тамбуром, переоборудовать помещение первого этажа, создав адаптированную санитарную комнату и учебные классы, а также выполнить другие работы для обеспечения доступности среды. Общая стоимость проекта превышает 434 тысячи евро. Работы планируется завершить до конца 2027 года. В связи со строительными работами на новом Форштадте, с сегодняшнего дня, 20 июля, с 9:00, примерно на 3 недели, будут внесены изменения в организацию движения на улице Уорманю. В связи с этим изменится и движение автобусных маршрутов номер 4, номер 5, номер 18 и номер 21. Даугавпилс Сатиксме призывает пассажиров своевременно ознакомиться с изменениями на сайте предприятия и планировать свои поездки с учетом корректировок, внесенных во время строительных работ. Дополнительная информация по телефону 654-25270. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плос».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 20 июля. Сегодня ожидается дождливая погода с грозами. По прогнозу метеорологов, максимальная температура днем составит плюс 23, ночью столбик термометра опустится до плюс 13. Вероятность дождя днем высокая, до 75%. Возможны грозы, особенно во второй половине дня. К вечеру небо прояснится, а ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, скорость около 2-4 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas Speedway stadionā 2 pēc kārtas izšķirīga polijas nacionālās Speedway līgas mači. Abas dienas, 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret tiešajiem konkurentiem par vietu pusfinālā. Opoles Kolejaš un Svetohlovicas Šļons. Lokomotīvai der tikai uzvaras. Mums der tikai uzvaras. Un tāpēc atbalstām savu komandu 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas stadionā. Kasa strādās piekdien no 12:00, sestdien no 10:00.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии не исключено повышение стоимости проезда на региональных маршрутах. Жители Латвии призывают сообщать об экологических нарушениях с помощью приложения «Vides SOS». Решение о продаже Daugavpils Autobusu Parks не повлияет на пассажиров. Этим летом ПЖКХ Даугавпилса проведет работы по благоустройству 10 дворов. Полный выпуск слушайте через полчаса.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Spokojno, vy v bezopasnosti. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

ты попал, малыш, да и я попала. Ну зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность, Бога, тебя.

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В Латвии не исключено повышение стоимости проезда на региональных маршрутах. Жители Латвии призывают сообщать об экологических нарушениях с помощью приложения «Vides SOS». Решение о продаже Даугавпилс автобусу «Паркс» не повлияет на пассажиров. Этим летом ПЖКХ Даугавпилса проведет работы по благоустройству 10 дворов. Далее подробнее об этих новостях. Министр сообщения Рихард Козловскис не исключает повышение цен на билеты в региональном общественном транспорте. Также может быть введена частичная доплата для пассажиров, которые сейчас пользуются льготами. По словам министра, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а государственного финансирования недостаточно. Окончательное решение по финансированию региональных автобусных перевозок правительство планирует рассмотреть в августе. Латвийское агентство по охране окружающей среды призывает жителей сообщать о нарушениях природоохранного законодательства с помощью обновленного мобильного приложения «Vides SOS». Ведомство напоминает, что в теплое время года люди чаще бывают на природе и могут заметить незаконные свалки, загрязнение водоемов, опасные отходы, погибшую рыбу и другие экологические нарушения. Чтобы сообщить о проблеме, достаточно сделать фотографию, добавить краткое описание и отправить сообщение через приложение. Все обращения рассматривают специалисты агентства по охране окружающей среды, после чего принимаются необходимые меры. Самоуправление Даугавпилса завершило сделку по продаже предприятия Даугавпилс автобусу «Паркс», получив за него 1 миллион 480 тысяч евро. Решение было принято в рамках выполнения требований законодательства и рекомендаций государственных органов, поскольку региональные пассажирские перевозки не входят в число автономных функций самоуправления. Новым владельцем Даугавпилс автобусу «Паркс» стала компания «РТС Группа». В самоуправлении подчеркнули, что смена собственника не повлияет на пассажиров. Маршруты, объем перевозок и требования к качеству услуг останутся без изменений. Региональные перевозки продолжатся по действующему договору с дирекцией автотранспорта до 2030 года. Средства, вырученные от продажи предприятия самоуправления, планируют направить на развитие социальной инфраструктуры. В частности, они будут использованы для реновации социального жилого дома на улице Шаура, 28. Предприятие жилищно-коммунального хозяйства Даугавпилса продолжает реализацию программы софинансирования самоуправления по благоустройству прилегающих к многоквартирным домам территорий. В этом году в программе участвуют 10 многоквартирных домов, и работы по нескольким адресам уже идут полным ходом. На улице Венеба 44 работы подходят к концу. В свою очередь на улице Диитю 47 будет получено разрешение на строительство, и работы начнутся, как только объект на улице Венеба будет сдан в эксплуатацию. На улице Вестура 1 и улице Ятнеку 84 работы планируется начать в начале августа. На объекте на улице Мира 143 ожидается получение разрешения на строительство. Во дворах полностью заменят асфальтовое покрытие и бордюры, а в отдельных местах установят более современное освещение и нанесут новую дорожную разметку. В рамках программы самоуправление покрывает 70% от относящихся расходов на восстановление проезжей части тротуара и стоянки, 80% на восстановление освещения, а разработка технической документации финансируется в полном объеме. Жители многоквартирных домов, желающие принять участие в программе в будущем, могут связаться с ПЖКХ по телефону 8 30 72 87. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба радио Алисе Плюс.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 20 июля. Сегодня ожидается дождливая погода с грозами. По прогнозу метеорологов, максимальная температура днем составит плюс 23, ночью столбик термометра опустится до плюс 13. Вероятность дождя днем высокая, до 75%. Возможны грозы, особенно во второй половине дня. К вечеру небо прояснится, а ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, скорость около 2-4 метров в секунду.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Все как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Студия 1.6 FM. Радио Алиса Плюс.

0: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Литовское поместье Эльзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Эльзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Эльзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: 101 и 6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: душе.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: 25 и 26 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» два важнейших матча для команды «Локомотив Даугавпилс» польской национальной спидвейной лиги «Аполе Колеяш» и «Шльонск Свентословице». Нашей команде нужна только победа. 25 и 26 июля на стадионе «Локомотив». Касса работает с 12 часов в пятницу и с 10 в субботу.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Летом многие жители Латвии планируют отпуск, бронируют гостиницы и жилье через интернет. Но вместе с сезоном путешествий активизируются и мошенники, которые рассылают сообщения якобы от имени отелей и требуют срочно подтвердить бронь или внести дополнительную оплату. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Государственной полиции Латвии и специалистов по предотвращению мошенничества. Злоумышленники часто создают ощущение срочности. Сообщают, что бронь будет отменена, при этом в сообщении могут быть реальные данные о поездке. Название гостиницы, даты отдыха и место назначения. Но важно помнить, что не следует переходить по ссылкам из СМС, электронных писем или сообщений в мессенджерах, если речь идет о подтверждении бронирования. Не нужно переводить деньги по сторонним ссылкам, банковским переводам или через незнакомые сайты. Если сообщение пришло с неизвестного номера, а название аккаунта не совпадает с названием гостиницы, это повод насторожиться. Если отель находится в одной стране, а сообщение приходит с номера другой страны, информацию нужно обязательно проверить. Проверяйте и статус бронирования, но только через официальный сайт или приложение сервиса, где вы оформляли заказ. Если данные банковской карты уже были введены на подозрительном сайте, нужно как можно быстрее обратиться в банк, заблокировать карту и сообщить о возможном мошенничестве. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и будьте бдительны.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: направлений.
1: Добрый день, любимый Даугавпилс. Добрый день, наши замечательные слушатели, слушатели радио Алиса Плюс. На часах полдень, и если кто-то из вас решил, что обед заслуживает хорошей компании, то вы точно попали по адресу. В эфире программы поздравлений, и ближайшие 3 часа мы проведем вместе. Будем передавать вместе приветы, вместе поздравлять с разными праздниками, найдем поводы точно. И просто создавать настроение, то самое настроение, которое иногда не приходит самостоятельно, а только вместе с любимой песней. После жарких выходных понедельник, посмотрите-ка за окно, да, решил немного охладить наш пыл. За окном пасмурно сегодня в Даугавпилсе, более чем дождливо сейчас. Но знаете, иногда в этом тоже есть своя прелесть. Иногда пасмурный день – лучший фон для ярких эмоций. Так что устраивайтесь поудобнее. Впереди 3 часа хорошего настроения, поздравлений и песен, которые обязательно найдут своего слушателя. 20 июля, дата сегодняшнего понедельника, 654-2500 для ваших звонков. 2020-1016 для ваших сообщений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А начну я сегодняшний эфир с сообщения, которое пришло задолго до начала эфира. И в нем поздравление. Добрый день. Хотим поздравить супруга и папу Яныка с днем рождения. Пожелать крепкого здоровья, мира в семье и оптимизма. Мы присоединимся, Янек, с пожеланиями счастья. Непременно будьте счастливы по-своему. С днем рождения.

0: 25. un 26. jūnijā Lokomotīvas Speedway stadionā 2 pēc kārtas izšķirīga Polijas nacionālās Speedway līgas mači. Abas dienas, 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret tiešajiem konkurentiem par vietu pusfinālā. Opolēs Kolejaš un Svetohlovicas Šļons. Lokomotīvai der tikai uzvaras. Mums der tikai uzvaras. Un tāpēc atbalstām savu komandu 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas stadionā. Kas strādās piektdien no 12:00, sestdien no 10:00.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Настроение сегодня солнечное, несмотря на пасмурность за окном. У Натальи Беловой день праздничный. Наташенька встречает сегодня свой Новый год жизни. Наташа, друзья поздравляют, желают радостных моментов и исполнения желаний, чтобы царило в доме счастье, в семье любовь и понимание. Желают крепкого здоровья обязательно, Наташ. Ну куда ж мы без здоровья-то? В делах благополучия. Пусть будет жизнь твоя с удачей, с достатком, прочным, неразлучно. Чтоб в сердце не было

0: эфире программа поздравлений.
1: А вот уже и первая музыкальная просьба послушать группу Нэнси. Несмотря, я же говорю, настроение не зависит ни от каких прогнозов погоды, несмотря на дождливую настроение, соответствующая песне Нэнси у нашего слушателя Вячеслава.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эньчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эньчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
4: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Вячеслава Мелверса родные поздравляют с днем рождения. Вячеслав сегодня тоже в праздничном настроении. Было много ведь уже пожеланий и будет еще до завершения дня. Будь всегда счастлив, любим и здоров, желают родные. Мы присоединимся к этим искренним пожеланиям. Вячеслав, с днем рождения!

0: любовь считает ход. Год.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Сегодня, как и всегда в это время, у нас с вами одна общая, простая и приятная в то же время задача — сделать день немного легче, немного теплее, немного музыкальнее. Если вы уже отправили поздравление, совсем скоро оно прозвучит в эфире. Если только собираетесь это сделать, время еще предостаточно. Передавайте привет родным, друзьям, коллегам, признавайтесь в симпатиях, благодарите, желайте счастья. Иногда несколько искренних слов могут изменить чье-то настроение на весь день. 654-25-00 для звонка. 20-20-10-16 для ваших сообщений.

0: Программа поздравлений.
1: С днем рождения сегодня принимает поздравления Зубкова Ромуальда. Ромуальда, у меня для вас есть пожелание от бывших выпускников. Разве выпускники бывают бывшими? Это звание сохраняется на все года. Ромуальда, в пожеланиях пусть будет каждый день благословен. Ведь в каждом дне есть что-нибудь хорошее. Пусть в каждом будет много перемен. Ведь наша жизнь не только наше прошлое. Пусть светит солнце, идут дожди, все в меру, без излишества какого-то. Пусть счастья будет много впереди, а все плохое будет перечеркнуто, забыто навсегда. С сегодняшнего дня, Ромуальда, с днем рождения!

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Привет для создания солнечного настроения Ларисе Кравченко. Мы сейчас отправим. Лариса, вам привет. Музыкальный, мы сейчас его обязательно музыкально украсим, упакуем. Привет от подруги Люды.

Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
1: 29-50-40-89.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.
8: В эфире программа поздравлений.
9: На радио Алиса Плюс, соответственно, времени на часах продолжается прямой эфир программы поздравлений. И следующее адресовано Георгию Ерофееву по поводу дня рождения. Георгий, от Гриши и Веры пожелания. Пусть будет в жизни все стабильно и по-мужски, надежно, сильно. Карьера крепнет и растет, любимая с работы ждет. Друзья тебя не забывают, на отдых часто приглашают. Врачи обходят стороной, на сердце радость и покой. И вслед все смотрят с уважением. Всех благ тебе и с днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: И коллективное поздравление с днем рождения Карине Хмельницкой адресовано. Кариночка, в стихах. Коллеги подготовились, пожелания в стихах. Тебя поздравить с днем рождения пришли мы в этот день прекрасный. Желаем счастья, вдохновения, и чтобы мир огромный, разный был навсегда у ног твоих, а праздник никогда не стих. И музыкальный подарок выбрали самостоятельно, не прибегая к помощи нашей. Кариночка, Мари Краймбрери, «Давай не ждать» звучит для вас. С днем рождения!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Понедельник по всей Латвии ожидаются дожди. Да уж мы это имеем счастье лицезреть. Во многих местах пройдут сильные ливни, синоптики прогнозировали. И грозы, да-да-да. И местами осадки будут очень интенсивными. И в отдельных районах могут вызвать кратковременные, это ключевое слово, кратковременные наводнения. Конечно же, ухудшается в такую погоду и движение, условия для движения транспорта. Поэтому водители и пешеходы тоже будьте максимально внимательны. Предупреждение яркого оранжевого цвета действует на большей части Курзема, а также в Северной Видземе в течение понедельника. А у нас предупреждение желтого цвета. Боюсь даже представить, какие ливни в оранжевом цвете происходили.
2: С тобою дом.
1: А мы с вами перейдем в новый час на фоне песни в исполнении Лима «Отпусти меня».
2: Мы с тобой молились не о том, от того все лучшее прошло. Я прошу, ты дни не торопи, не старайся прошлое вернуть. Лишь прости и просто отпусти, все сожги в душе и все забудь.

0: Отпусти. Я прошу тебя, ради Бога, за ошибку мою прости. Отпусти меня. Отпусти.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: А всем еще раз доброго дня в начале нового часа. Когда возвращаешься из отпуска, думаешь, стабильность, конечно же, в чем-то, безусловно, важна, нужна, и она успокаивает. Но иногда хочется в каких-то аспектах глобальных перемен. И хочется, вернувшись в программу, осознать, что кто-то, кто периодически в последнее время и часто присылал сообщения с желанием познакомиться, вдруг, внезапно, волшебным образом встретил своего человека, и нужда в этих сообщениях отпала. Но не всегда наши желания совпадают с возможностями и с реальностями. Мужчина из Даугавпилса все еще в поиске, ищет знакомство с женщиной от 30 до 45 лет. Я снова вижу это сообщение. Контактный номер телефона 25-612-437. Но радует тот факт, что вы не теряете надежды, и это правильно.

0: меня все.
1: Программа поздравлений.
2: Привет большой. Большой привет и пожелание хорошего дня адресовано Виталию Абрамову от семьи Виталий.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: А на календаре понедельник, 20 июля. Но пусть и понедельник не пытается убедить нас, что до выходных слишком далеко. Мы будем жить сегодняшним днем с хорошей музыкой, добрыми словами и с улыбкой, которая, как известно, и неоспоримо не зависит от прогнозов, погоды, каких бы то ни было, и даже таких дождливых, как сегодня. Передавайте приветы родным, друзьям. Звоните 654-2530, и, возможно, следующее поздравление будет вашим. Пишите сообщение, отправляйте на номер 2020-1016. И, возможно, следующая песня, которая выстроится в плейлисте, будет звучать для вас.

0: Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: От чистого сердца поздравляем тебя с днем рождения. Так начинаются строки пожеланий для Антонины Боревич. Антонина, мама, Вадим, Наташа, все родные присоединяются к пожеланиям всех земных благ. Пусть среди тысячи мерцающих звезд самой яркой будет твоя, путеводная, дающая свет и силы. Пусть среди тысячи лиц обязательно рядом будут самые дорогие, любимые, близкие по духу и надежные. Пусть среди тысячи пожеланий исполнятся самые заветные.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255-06-255.
0: Krāmē un brauc!
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: 25 и 26 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» два важнейших матча для команды «Локомотив Даугавпилс» польской национальной спидвейной лиги «Аполе Колеяш» и «Шльонск Свентословице». Нашей команде нужна только победа. 25 и 26 июля на стадионе «Локомотив». Касса работает с 12 часов в пятницу и с 10 в субботу.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
7: Продолжается программа поздравлений. Мы на середине пути, кстати, нашей сегодняшней встречи. Кто-то, возможно, сейчас едет по делам, кто-то только собирается на обед, вполне возможно, а кто-то уже считает дни, а может быть даже часы до начала отпуска. У каждого свой сегодняшний маршрут, но пусть на каждом из них найдется место для любимой песни. Как раз сейчас исполню очередную просьбу. Александр Буйнов продолжает эфир песни «Осколки». За окном.

уже давным-давно все сказали вы друг другу, но уже давным-давно

0: В эфире программа поздравлений.
1: Любимого внука Сергея Ермакова сегодня бабушка Лиза поздравляет с днем рождения. У бабушки Лизы тоже сегодня день праздничный. И так всегда, каждый год в этот день, 20 июля. Сергей, в пожеланиях от бабушки, пусть с этого дня, словно с новой страницы, все к лучшему в жизни меняется. Мечта обязательно осуществится, любые желания сбываются, удвоятся силы, здоровье прибудет, удача придет и везение. Прекрасным мгновением каждое будет. Успехов во всем. С днем рождения!

летит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить, в этом нет смысла, это нужно отпустить. И не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути, ветвистому и сложному. Иди уверенно, не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать. За что-то новое браться, не бойся жить, не бойся задавать вопросы. Бери о жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи. Плыви, твоя лодка не должна быть тонущей. Живи, пока играет музыка.

Нам с ростом всегда чего-то не хватает. Плохо, что снег, плохо, что он тает. Плохо, что в небе журавль не синица. Наша жизнь словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга. Детям рассказывают про пользу ближнего круга. В спорах между собой не признавая вину. Это взрослые, не дети, могут развязать войну. Цени момент, никогда не бывает вечным. Все, что нам кажется бесконечным. Жизнь короткая, будь счастливым. Будь верным другом, будь терпеливым, если любишь. Расскажи об этом, поделись с близким своим счастливым билетом. Старайся играть честно в игры, в которые играешь. И не думай, что если взрослый, то все про жизнь знаешь.

0: эфире программа поздравлений.
1: За окном сегодня облачно, но у облаков есть одно достоинство. Они делают любой луч солнца особенно заметным. С людьми, кстати, примерно так же происходит. Добрые слова лучше всего слышны именно в обычные дни без повода. Привет! Привет без повода подруге Анжелике. Просто для настроения. Большой солнечный привет, Анжелика, от подруги Инны. И выбрана определенная песня. Песня в исполнении Владимира Преснякова «Странная» звучит для вас.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Здравствуйте, хочу поздравить. Вы по адресу. Здесь именно и происходят поздравления. Отправляются адресатам. Ольги Фроловой сейчас мы отправим. Оленька, ваш муж Саша прислал просьбу поздравить вас с днем рождения. В пожеланиях. Твой праздник нынче, милая супруга, и благодарен я тебе за то, что стала ты мне в жизни верным другом и поддержать сумела, как никто. Душевно юной будь всегда, родная. Судьба пускай хранит нас от невзгод. Мне в жизни очень повезло, я знаю, ведь рядом ангел преданный живет. Музыкальным подарком, Оленька, для вас начинает звучать песня в исполнении Родригеса «С днем рождения».

0: днем рождения, любовь моя.
1: Программа поздравлений.
2: Конечно же, есть и традиционно в рамках программы поздравлений приветы для Тони. Тончика, сегодня друзья ваши выбрали поводом, всегда же есть повод к приветам для вас, день хождения по бордюрам. День хождения по бордюрам. Вообще ходить по бордюрам и прочим подобным конструкциям – это любимое занятие детей. Поэтому сегодня тот день, когда нужно вспомнить, что в душе мы каждый, независимо от возраста, ребенок. Да, только боимся это признать иногда. И совершенно точно шагание по бордюру развивает не только вестибулярный аппарат. А кто знает, где вам в будущем, Тончика, придется оказаться. А тут можно по бордюру, шагая и над пропастью, пройти, не оступившись ни на шаг. И мимо смертельных, в кавычках, конечно же, ловушек по поверхности незнакомой планеты. Тут главное включить фантазию на полную катушку.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Замечали, что любимые песни никогда не звучат одинаково? Сегодня одна напоминает, например, о лете, а завтра о человеке, которого давно не видели. Наверное, поэтому музыка, песни, треки какие-то никогда не надоедают. Исполняю еще одну просьбу. Тамара Гварцители, «Воздушные поцелуи» в эфире. И как раз на фоне этой композиции будем переходить в следующий час.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Ну вот, новый час, финишная прямая, начало третьего на студийных. Иногда лучший план на несколько минут – ничего не планировать. Просто послушать песню какую-то, сделать глоток кофе, позволить себе в конце концов небольшую паузу среди рутинных дел. И знаете что, не обязательно ждать пятницы, чтобы пожелать друг другу хорошего дня. Для этого вполне подходит обычный понедельник. Тем более, если он проходит вместе с нами и есть возможность в программе поздравлений сделать это. Не только поздравить, но и передать привет. Звоните 654-2530 или присылайте сообщение на номер 2530.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Иногда достаточно буквально трех слов, чтобы выразить все то, что иногда даже не способны выразить какие-то длиннющие в несколько страниц слова и стихи. Людмиле Волковской адресовано поздравление с годовщиной свадьбы. Людмила от мужа Виктора. И вот как раз три слова, но в них есть все. «Я тебя очень люблю». Целых четыре, даже, а не три. С праздником. Виктор, и вас тоже. Без вас не было бы этого праздника.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Programma Поздравлений. Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.
4: Еще одно поздравление пришло для Сергея Ермакова. Сергей, тетя Ира и дядя Олег поздравляют. Удачи, с днем рождения, счастливых, ярких лет. Пусть дарят наслаждение, успехи. Вкус побед приносит вдохновение, все то, что предстоит. Пусть к новым достижениям всегда будет путь открыт. Вот такие пожелания. Сергей, мы к ним присоединяемся искренне. Еще раз и от души с днем рождения.
5: Звук поставим.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Любимую доченьку Юлию Гончаренко мама поздравляет с днем рождения. Юлечка, в пожеланиях для вас. Доченька, дорогая, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть твоя взрослая жизнь радует тебя женским счастьем, любовью, крепким здоровьем и успешными результатами начатых тобою дел. Мы присоединимся, мама точно не будет против, к этим добрым, важным, нужным пожеланиям с нашими искренними и солнечными. Юля, с днем рождения!

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лобби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лобби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – lobbyparkas.lt и на Facebook-странице Лобби Паркас.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Еще одним поздравлением, пожеланием, песней порадую семью Волковских. Годовщина свадьбы семьи. Сегодня в семье день значимый и праздничный. Людмилу, мамочку любимую, папу Виктора любимого, ваши дети. Марина и Максим поздравляют с годовщиной свадьбы. Вас, любимые наши родители, вашу идеальную пару, ваш прекрасный союз и образец семьи мы с радостью поздравляем с годовщиной свадьбы. Желаем вам, родные, много лет шагать по жизни, все так же держась за руки, любя и вдохновляя друг друга, вызывая наше восхищение. И пусть будут с вами все блага земной жизни.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Самое ценное в поздравлениях – это даже не слова, это ощущение, что кто-то сегодня вспомнил именно о тебе. И это чувство никакая погода не испортит. Кстати, о погоде. Небо над любимым городом уже не такое безнадежное, пасмурное и серое. Светлеет, что и было сказано в предварительном прогнозе синоптиков. Во второй половине дня будут солнечные даже прояснения. Надежду мы не теряем, как всегда. И дождик сойдет на минимум. Будем верить, что так оно и будет. Хватит уже дождика на сегодняшний день. Более чем. Да и хорошая музыка, она никогда не спрашивает, сколько вам лет, какое у вас настроение. Она просто приходит вовремя.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Продолжают приходить ваши просьбы послушать какую-то песню. К счастью, сегодня все складывается очень удачно. Есть просьба, есть песня.

0: В эфире программа «Поздравление».
1: Еще одно поздравление только что пришло для Юлии Гончаренко. Юленька, мама поздравляла, а теперь крестная мама Алина. Подарков в жизни замечательных желает и самых радостных минут. Пусть в этот праздник обязательно любовь и счастье в дом придут. Пусть все сегодня наполняется заботой, нежностью, теплом и непременно исполняются мечты твои любые.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще одно поздравление, конечно же, помещается в программу, конечно же, и без труда. Вадиму Архипову адресовано. Вадим, бабушка Света, дедушка Боря поздравляют любимого внука. Вас, конечно же, с днем рождения. Хотим пожелать в день рождения всего, что для радости нужно. В делах процветания, везения и в праздник компании дружной. Пусть замыслы все и идеи блистательно в жизнь воплотятся. Энергии, смелых стремлений, побед, достижений и счастья.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А вот и подошли к завершению наши 3 часа вместе. Хочется пожелать, чтобы сегодняшний день чем-то замечательным всем запомнился. Берегите тех, кто рядом. Не откладывайте добрые слова на потом. Иногда именно они становятся для человека самым важным подарком дня. Пусть понедельник станет хорошим началом недели. Спокойный, удачный, наполненный приятными событиями, маленькими какими-то радостями, которые всегда складываются во что-то очень большое. Спасибо за то, что провели со мной вместе эти 3 часа. До новых встреч в эфире. Пусть в каждом из ваших домов всегда звучит музыка, в сердце живет тепло, а рядом всегда будут люди, которым хочется сказать: «Я рад, что ты у меня есть». Хорошего дня, Даугавпилс. И до встречи в эфире. Пока. Услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Во время отпуска многие жители Латвии путешествуют на автомобиле по странам Европы. Но иногда уже после возвращения домой можно получить уведомление о штрафе за нарушение правил дорожного движения. И даже если вы уверены, что произошла ошибка, оставлять такое письмо без внимания нельзя. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Дирекции безопасности дорожного движения Латвии. Специалисты напоминают, что прежде всего необходимо внимательно проверить всю информацию в уведомлении. Регистрационный номер автомобиля, дату, время и место предполагаемого нарушения, а также марку машины и фотографии, если они приложены. Если вы заметили неточности, важно не игнорировать уведомления и не пропускать указанные сроки. Нужно как можно скорее письменно связаться с ведомством, которое направило штраф, и сохранить всю переписку, приложить документы, подтверждающие вашу позицию, если вы уверены, что произошла ошибка. Если с нарушением вы согласны, следует оплатить штраф в установленный срок и сохранить подтверждение оплаты. И обязательно стоит проверять реквизиты и ссылки, если письмо вызывает сомнения, ведь мошенники нередко используют подобные уведомления для обмана. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть любые вопросы на дороге решаются спокойно и вовремя.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
2: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится облачность, но вероятность дождя уже будет минимальной. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 18 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 10 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32. 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Эталом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
1: Работаем с частными лицами и организациями.
0: «Эталом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
1: Телефон 255-06-255.
0: Загружай и приезжай.
2: Акционерное общество «Латвияс кредитнемай палидзибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения.

0: Когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
4: Алиса Плюс. С верой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

и кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе кожзавода была утеряна черная сумка с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 27 098 818. 18 июля в центре города, предположительно в магазине «Мэго», были утеряны часы серебряного цвета. Контактный номер телефона 25 217 554. Найдены ключи от автомобиля BMW с брелоком «Монте-Карло». Контактный номер телефона 24 965 228. Предположительно, в микрорайоне «Химия» был утерян кошелек с документами на имя Виталий. Контактный номер телефона 20 774 515. В микрорайоне общества «Слепых» по адресу улица Чекура, 7А, пропал велосипед. Контактный номер телефона 29 965 030. На этом пока все. Напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Алиса Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится облачность, но вероятность дождя уже будет минимальной. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 18 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 10 метров в секунду.

летним утром над рекой. Дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе кожзавода была утеряна черная сумка с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 27 098 818. 18 июля в центре города, предположительно в магазине «Мэго», были утеряны часы серебряного цвета. Контактный номер телефона 25 217 554. Найдены ключи от автомобиля BMW с брелоком «Монте-Карло». Контактный номер телефона 24 965 228. Предположительно, в микрорайоне «Химия» был утерян кошелек с документами на имя Виталий. Контактный номер телефона 20 774 515. В микрорайоне «Общество слепых» по адресу улица Чекура, 7А, пропал велосипед. Контактный номер телефона 29 965 030. На этом пока все. Напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32. 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUCS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti.
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63. 62-63.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса плюс.

0: моя.
1: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
2: «Алиса Плюс».

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255-06-255.
0: Крамэ он брауц.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе кожзавода была утеряна черная сумка с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 27 098 818. 18 июля в центре города, предположительно в магазине «Мэго», были утеряны часы серебряного цвета. Контактный номер телефона 25 217 554. Найдены ключи от автомобиля BMW с брелоком «Монте-Карло». Контактный номер телефона 24 965 228. Предположительно, в микрорайоне «Химия» был утерян кошелек с документами на имя Виталий. Контактный номер телефона 20 774 515. В микрорайоне «Общество слепых» по адресу улица Чекура, 7А, пропал велосипед. Контактный номер телефона 29 965 030. На этом пока все. Напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли?

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится облачность, но вероятность дождя уже будет минимальной. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 18 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 10 метров в секунду.

0: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Katru dienu Latvija samaksā citām valstīm no 7 līdz 10 miljoniem eiro par fosīlajiem resursiem. Gada laikā tie ir vairāk nekā 3 miljardi eiro, kas aizplūst prom no mūsu ekonomikas. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo vairāk naudas paliek šeit. Mūsu maciņā, mūsu uzņēmumos, mūsu reģionā. Atjaunojumā enerģija nav tikai par vidi. Tā ir par to, vai nauda paliek Latvijā. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

день уходит с земли, в час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Ветер гонит пыль, подними стекло и забери вино, оно не помогло.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

Дети оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

101.6 FM. Алиса Плюс.

Деться, дай соскучиться, как чужую не свою. Как же бьется сердце, как же хочется.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на

последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.